0: 马上给武汉的帮主席发电报，问问他陈独秀和共产党到底要干什么，造反吗？是。Эта
1: телеграмма переслана Ван Цинвэю. 10 дней, всего лишь 10 дней. А Мао Цзэдун сделал так много вещей в Хунане. Неужели он бросает вызов Тан Шэнси?
2: 他是想和唐生智刀对刀、枪对枪。

0: В связи с напряженностью революционной обстановки, а также в соответствии с указаниями Коминтерна, Китайская коммунистическая партия должна немедленно созвать чрезвычайное совещание для обобщения опыта и уроков Великой революции, а также для исправления фундаментальных ошибок, допущенных в руководстве партии, а именно господином Чиным.
1: 1927年7月12日 根据共产国际的指示，中共中央实行改组，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时常务委员会。不久，斯大林调鲍罗廷、罗毅回莫斯科，并委派新的驻华代表罗明纳兹来华指导工作。自此，陈独秀离开中共中央最高领导岗位。